0: And now, Time Machine.
1: Marshal Joseph Stalin gives us a few words on the anniversary of the so-called October Revolution of 1917.
2: Приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Переломный нападение.